0: Temper City, Self-Aware, Место брой 17.
1: Место брой 16, Кугел и Солто, Jamaican Bam Bam.
0: Петнеста позиция, Мадонна, Мартин Герикс, Bizarre.
1: Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love, на место брой 14.
0: Франсис Мерсиер, Робин С, Show Me Love, Devotion, место брой 13.
1: Тавло и Стромер, The Fleur,